мушты пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Это в атак скопилось, а вот мы, отец Мисаил, да ас богатрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

скай да кочечке. А ты спора там тапочка закружилася, а под попом покатилася, а их много. Сама пили, загалдели, слетят.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

0: ще просим. Нет, так убирайся, проваливай.
1: Допросы, я разумею, отец Фарлам, про себя.

дайте мне указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

эти повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

Gott, все хобиться тайни, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: Ivane, c'è bene, Gnaz, Vasili, Ivane, Ciuischi, c'è un vivo...
1: Ciuischi, sabe, postoi, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом, на Шуськовом Зиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кратова приехал.

ни одна душа не фелеша за этим, чтоб сани все перебежались по ручкам, чтоб вороны перетались к ногам. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски. Неправда.

von von tam stoeta tam poplo Полежится, проспёт, лежится, прожит и станет, чёрт-чёрт. Я твой дыханей, чёрт-чёрт, я народ.

0: Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите.
1: Простите.